Фарамира, пирамир, бирьё. Сика, мака, блядь, сука. Деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюритибо. Кириенсис, ми бока. Чус лагерас, фаворитас. Дихаме, аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасито. Вама асера ано плая. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де канчито. Па

0: аплодисментов!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.

0: Деговорили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл. И вот через неделю

нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Yeah.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм Бора-Бора и корефану Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

попросишь потом, чтоб добавили срок. А у нас на пресс-хате все заебись. А у нас на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга,

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня...

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Мужики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверские.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь в блевотине так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
4: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном, негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

может просто негром стать. То им длинным негром, то им вонючим негром, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьяны. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba. О, а мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать. Чёрт негром, негром стать.
1: Беги, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, ю негр. Оу, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро. Ю блэк.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебелька.
0: Осуждаю, блядь, осуждаю.
2: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
3: Памятник Гитлеру, строй народ!

очи, от этого очи. К небу священному кал понеси. Кто против кала, тому везде. Поверь, не в степи, в аду.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать, и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

такая была.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: играет.
1: Дюпан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делают, все равно.

0: жителей России! Это я и ты! Гетеросексуалы, грязные скоты! Гордость нашей нации ждет анальный рай! Гейскин, гейскин, скорее рачком сдавай!
1: Гейскин, гейскин,
0: ёбать террорист! Держит свой огромный в руке неофашист!
1: Гейскин,

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, Гейскин, ёбрый террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Слышит без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Гейскинам!
0: Гейскин, Гейскин, ёбрый террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!
1: Гейскин, Гейскин,
0: достает гандон! Хоть без остановки!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

видишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

нет тебя. И дадут по ему только крепкие парни в спортивных костюмах. Научат тебя с кулаками добру только крепкие парни в спортивных костюмах. Докажут любому свою правоту лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых.

0: Еще кому-нибудь пизды дам!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — это хорошо, завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно. Чего еще желать? Разве мы будем жрать? Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: ВЭБ!

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: bucket. This is piss.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну.

0: Я мужиком подохну.
1: Олег, Бочаров, Стрейк Стая, или Папа Криса, Аферизм, Гочи Стример, Аферист, Гочи Стример, Крисмас, Румран, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес. Стенда плыси гочи, ока крези мига. Ваца бе по гочи, ото писи не гаса на дик кокаина. Юсу ту плис, фристайл мюзик, той стены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, биту берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочая мамография, прего, черепапа, люди, кура. Bet you can need it, fuck us after place, you just wrote to me.

0: Лаки романая, она ты клеем дышит, попери из места воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряков и самогон, я пью по 50, но с вами говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обоснуто, я прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, завтра моя глава горькие и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: они, содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пипочковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: лучшим твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Все. Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Яйца проел!
1: Подкритов нет, суд на вопрос! Яйца проел! На вопрос!
0: Лавандос! Подкритов нет, суд на вопрос!
1: На вопрос! Пачка папирос!
2: Хуй!
3: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
3: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираюсь

денежки не читаю. Нахую я их видал? Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Сейчас

ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща

0: Я, бляха, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Же ёбну по морде, я парень простой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. На свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали.

Уничтожу, сука, и пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и трупы закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец.

тварь, тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман?

0: Хотя мы не обещаем.
1: Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли, хрусты.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Типа написано.

найдется любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасись. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы вер-кантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в пар. Пошли, бухнули, было охуенно всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслися мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker. Бар. Пиздатый бар. Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки. Хорош уже.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в своем кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь из-за тебя она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я, конечно. Кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, джангл ап, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты,
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Йо-йо-йо, раз, два.

0: зрачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Ну, что это? Что блядь? За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит?

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Yeah. MC Vinton здесь. Это новый трек. У моего батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте, да.

0: Да, он работает.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашивай, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом,

чё хуёвое, скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут все охуеть, и так было и будет, и в прошлом и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет, ведь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: Чё хуёвое, скажешь про дверь, на ноже ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то, туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды, ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и весомой пиздень, бля, получишь пизды, наваляет пизды, православная дверь, наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
3: Хочешь быть сильным? Штатов Соединенных нас почти обспирают.

Масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы.

хочешь быть сделан, хочешь быть сделан. Глядей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Сука, твою мать, бля,

пивом пьем.

0: сука, блядь, тает!
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.
1: А,

0: Если они...
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь. Yeah, yeah. Come on, yeah, yeah.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Украина всю свою... Все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь – это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй опять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину, нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки твоей, блядь, спермы! Она сейчас пьет твою сперму, знаешь? Сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью, нахуй!
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Это фристайл. Атом Сики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмару. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Я буду. Молдавский модник разувается.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

дернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

сидящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

0: свобод такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

сегодня стал гордостью. Я логотип, логотип на локосте.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знает. Потому что концы раньше срока он даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока даст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Грандмастер.
1: Грандмастер.
2: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
5: Гроссмейстер.
1: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
2: Сосистер.
3: Лейкопластер.
1: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
1: Грандмастер.
4: Грандмастер.
2: Лейкопластер.
6: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
7: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: коррозию металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Эно, две, три, сто. Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Ека манга. Чепала манга. Требушта манга. Леле стар манга. Аки тук е долара. Аки тук е евро. Аки тук е торче.

0: Ожды, ожды, ожды, ожды. Бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Эти все ключевые тут буршету и бэги по борзу. Бэги, бэги. Страшно сильно. Край.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, так и скажем, хую-ю, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей. Да что же такое?

Что же тогда, и мой дед воевал, чтобы ты, сука, пидор, меня ущемлял? Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Посуду Бандеры и прочие суки от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны, про

0: Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собаки, посторонние собаки. Гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки и сварение. Запивал шампанским пельмени. Запивал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, пол полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму. Поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут 5 до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: всякое хуло. Он нас всех забережет. Ради нас на смерть пойдет. И смей говно роптать.
1: Должен ты ему внимать.
0: Покрестись и поклонись. Он нас всех переживет.
1: Наш бессмертный президент.
0: От бандеров нас спасет.
1: Наш бессмертный президент.
0: И крещеных разобьет.
1: Наш бессмертный президент.
0: Он же истинный оплот.
1: Наш бессмертный президент.
0: Кто не смотрит на него? Косорыло и хвыло. Улыбнись, перекрести. Ему в ноги повали.
1: Ты не смей говно раздать.
0: Чтоб сказала твоя мать. Ему в ноги повали.
2: Еще будет заебись.
0: Он нас всех переживет.
1: Наш бессмертный президент.
0: Когда не Энгель спасет.
1: Наш бессмертный президент.
0: И крещеных разобьет.
1: Наш бессмертный президент.
0: Уже истинный облом.
1: Наш бессмертный президент.
0: Ты
1: говно, не смей роптать!
0: Много у него врагов! И крещеных мудаков! Много у него забот!
3: И все больше года в год!
4: И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
0: А ты ропчешь на него!
2: Богомерзкое хуйло!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От Израиля спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Они так классных разорвет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Боже истинный
1: облом! Наш бессмертный президент!
0: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
4: Улыбнись, перекрести!
0: Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент!
2: И нас всех переживет!
4: И все будет заебись!
2: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
0: И нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От бандеров спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Некрещеных разобьет!
1: Наш бессмертный

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный? Места и на аргеловая сидеть.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты, закрывают ТЭЦ. Дома без работы, забухал отец. Комбинат закрыли, увольняют мать. И я закончил школу, в рот ее ебать. Ебаную школу, райвоенкомат. Я в шеренге голых будущих солдат. Армия, учебка, прочая хуйня. Строй, присяга, кепка, автомат Чечня. Мощного хабиты.

когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

еду поутру, и нихуя здоровья менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, капуары кров, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один вайп.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову.
4: О, порвал вам анус, идите в жопу пи.

Егоров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-
И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался. Нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биту, пожилой свой рэпок.

такими молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуево на...

0: пьянеют, бухают. Львовская Е-17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Прямая топором рубил, махом литом рубил с меча. Если ветрею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Вот там ущерб тебе плетет, колбу испаренных

Клонная, хватит крепко, ах, черт, направо, дерево, поправо, хрящ, черт, подарит, а ты скажешь, что мы тем прямо, хорош, подтекет, топор,

Да, осталось, сколько нас держите, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой. Веснул клинком летит топор. Проходят годы, очередной. Посеметрический набор.

0: шкурки и очистки, и кучу старого говна.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Колбасит соло, колбасер по пояс голый.

0: Пи.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Ну лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валер. Пойдем, Валер. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки.

Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

тогда была счастлива. Что же, что же?

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ты с радостью сел? И чё, тебя, сука, не жрётся, не пьётся? И чё мы, по-твоему, хуёво сидим? У нас всё пиздато, и кто нам смеётся? Мы сами не жили.

0: Я мужик был, я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя.

кибернетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови,

0: Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247-47-72.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повзять. Под сердцем верно хранить свинца немую печать. Ать!

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало.

силой режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И

0: А чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшмонала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня за все оштрафовали. Хочу жить всегда с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Осторожно! Длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

целится метко. Эта девочка Фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка Фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка Фемка. О,

0: приехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: всех своих друзей.
1: Ла-па-па-па-па-па-пау.
0: Клопов, тарканов и лобковых шей.
1: Ла-па-па-па-па-па-пау.
0: И отправился свой бутылочный.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Заебись.
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Знаешь, я пельмень принёс.
1: Тебе покушать.
2: Ну, не надо, ну, не стукай.
1: Знаю, Глеб.
0: Браток, покушать. Хочешь, я насру?
1: Братишка.

Cheers.

0: хочешь веселиться,
1: бодриться,
0: туситься или угорать, я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Блять, как же мне хуёво, парни.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: This is the kind of girl.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit? What the fuck?
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверье. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ебну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ебну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуево жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальничку, а по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, а по ебальнику, там я гражданину, начальнику, по ебальнику, а

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: хороший, а ты говно.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Петрович намотан на вал.

накрутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Фотопленка Конника. Два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю зигу.
1: Подрезал кофточку Прингл. Миху трахал весь
2: кинг-крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком. На тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями. Лаврову передернуло. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
4: Просто...

твою честь тот изгонил, кто карьеру не сидел, а цел доски в крови.

кровь уходит репетно. Растворяясь сарканы, позвала их расти, как бывало не раз. И опять вы уходите прямо на них.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, Боров, Боров здесь. Боров с вами, пожилой Боров. Мне 54 года, я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!

таким жаром. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысли, пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: А теперь ворота назад!

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я говорил, не жата!

0: респект! Всем респект, ёбаным!
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Сеньор,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Все бы я бало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебеном, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло.

0: Забью! Хватит, сука, пиздить! Хватит, сука, пиздить! Я такую хуйню не люблю! Хватит, сука, пиздить! Хватит, сука, пиздить! Я такую хуйню не люблю! Команды не было, пиздить, я всех порву, ебёна меч, я всем ебал, разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало, разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь я найду свою любовь.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: наша защита, которыми нас ловят. Но я даже пряники, которыми нас морят. Но и это руки, которые нас любят. И это прожектора, которые нас любят.
1: Лежим, небо, жизнь. Лежим, небо, жизнь. Лежим, небо, жизнь. Лежим, небо, боль, боль, боль. Который нас сбивает, Ленин это все, что нами управляет. Ленин это толки, которыми нас ставят. Ленин это истины, которыми нас травят. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин будет жить. Ленин, Ленин будет жить. Ленин это пуля, которая нас лечит. Ленин это страх, который нас калечит. Ленин это шарпан, который мы воняем. Ленин это кровь, которую хлебаем. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жив, Ленин будет жить.

лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, леж

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Мне похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнетомет. Мне похуй нахуй любую затараха на чеберлитаху и башу нахуй.
2: Узбек похуй.

0: слегка приоткрыла кошки и крикнул ей в сторону: «Шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути?» Она смотрит охуела: «Нихуя не втыкай!» Ну хули, подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

печать. Знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все готовы.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, жопа.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Кстати, конвалюта, антизачаточный дроже, а Николай бьет Матильду, ебет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело, порозовело так прикольно, Матильда.

That's because your troubles are all gone.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Жрать и народище массы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

натыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаващек. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: Я люблю бро! Я люблю хэви-метал!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, покаяние, злох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

Болеем за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил. Будь рад, двигайся в системе, брат. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу и молись.

слышу, сука, никогда. Нормально пошла. Всю квартиру проникают, а Астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в храмы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисуса за Россию, ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна. Градус повышаем, выпиваем, выпиваем. Багахулов опускаем. Героин по вене ставим. На танцполе зажигаем.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна. Но

Лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам, на их уебанских тусовках попсам у такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки, на их уебанских массовках попса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их просторах

Ты работа!

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Девчонки, раздевайтесь, с парнями поебайтесь, как много пива водки, сейчас пухнем. Пухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем, друг друга обкончаем. Давайте развлекаться, сейчас бухнем. Пиздато и прикольно, немножечко отстойно, но это мы поправим, сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем, немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах, девчонки поебутся, парнями поебутся, сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем.
2: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний, собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок, хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: ее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалией нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжухку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрайру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Отдай мне мое сердце. Отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего. Не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства. Не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне

сердце, что так забрала, до сил понять, насколько это было важно, наконец-то научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить, оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала, верность дохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти, и если я сойду с ума, то дорога в рай мне, в небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот

0: меня, я умоляю. Все так и постыло, да и чувства тебя уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь, и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просто аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит, позволит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Что ты за матч? Что ты за матч? Если своему ребенку ты желаешь страдать,

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву, но пришла по почте хренотень.

0: пидорас!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: I like my grindcore grindcore. I like my grindcore grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore grindcore. I like my grindcore grindcore. I like my grindcore grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore grindcore. I like my grindcore grindcore. I like my grindcore grindcore. You like my grindcore. La la la la la la la. Love the grindcore. Love my grindcore. I like grindcore. You like my grindcore. La la la.
3: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: I hate you motherfuckers.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелько. Я люблю вас!

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: ПП, ПП.

концов фонар мощно порится в анал. Завози погромче, дядя, здесь законченные бляди. Здесь Лей Квин, здесь все ебутся, жопы с диким треском рвутся. Я влетаю самым первым, трясу хуем здоровенным и кончаю прямо в зал. Бустер с пола все слезал. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь. А ты готовь свое очко и вставай скорей рачком. Эй, генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха. А потом Кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены. Это стримерский замес, сперма льется прямо в эс. На танцполе

Ник право слово, мы тогда устроим пати прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет. Его кал размешан членом Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть. Дайте деду пи доесть. Словно

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

смачно квакают лягушки. Без печальную поют. Тетя Рая ходит бродит возле мужа своего.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Superstar.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Это Зе-свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-свитер, это Зе-свитер, это супер-свитер, это супер-свитер.

0: Свержение Криптер.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок вскипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю, наливай.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что сделать, когда не могу. Но я ел не по-тихому.

0: и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и отпиздюлил.

0: наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал у нашего плана, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом, приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтует, часть строчу, хоть они под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но подтанцовка женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хранцает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры-гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Выстроена, как цветок. Изящный, как свет.

я хочу растоптать вас ногами, сапожищ, напевая под нос.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. Весна придет, чтоб подарить любовь,

Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Песенка про боярышник. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: хочу, потому что дома скука. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ём в ней горилка. Водка и пивас, полный расколбас.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики. Вон твои лифчики. Можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал. Я же тебе

сидеть, хули я не советовал. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, то тебя мне не жалко, бля. Любишь.

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Быстрее! Быстрее! Быстрее, блядь! Быстрее!

никаких. Мой друг кирзачами поебал, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

рэп. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино era stupido. Тупой как дрова. Эко тупой. Тупой как дрова.
2: Извините, товарищ. Псой Короленко.
1: Акустическая техно. Псой Короленко и группа Единый. Я и Гармоха.
2: Тупой как дрова.
1: Как дрова. Да.
2: Стиль лох.
3: Вы слушаете Дигравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Ох,
3: вы слушаете Дигравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: это мы решили, нужно все предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президента мы решили, президентом поплати!
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай!
0: Аминь!

0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие стильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, МС-скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убьет того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится.

0: всем по Нарнаву. А мне лично на вас, как-то все равно здесь Эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась, и подпишись на канал. Всем пока.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Разделить можно песни добить! Смело! Только строгий путь! Истинная вера!
1: Научит вас подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий путь! Истинная вера!

Только строгий пост и истинная вера!

0: поверить.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
2: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю это.
2: Миром
1: сатана?
2: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
2: Нет.
1: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
2: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
2: Слабак,
1: а Бог
2: он.
1: Слабый.
2: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А я думаю, что он сила еще.
2: Нифига. Человек
1: когда
2: сила.
1: Бог возьмет силу,
2: человек
1: сатана
2: сила.
1: Умрет.
2: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
2: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
3: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
2: Ну, Иисус Христос, конечно. Ну,
1: такую но Библию за создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение
2: это
1: человека в обществе.
2: Библия это написана была вот. до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
2: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет.
2: Не
1: 3000 лет.
2: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.

знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами. Раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. Ты вообще типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

заметил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку.

тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

Надеюсь, ты понимаешь, я о чем. Классное чувство под названием любовь, когда вы понимаете друг друга без слов. Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желает. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь также адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успела оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе порой повторяю. Влад Савельев.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст любимый предмет.

враг нас не выдержит, он нас предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, сто дорог исходишь, и потом тебе сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни, когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить, нам как же жить, по всем тогда. Но нельзя же никому вокруг не верить.

жили, верить, как же жить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда. Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходишь, что поток тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Но нельзя же никому вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Да, да, да.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое.

резиновые сапоги. О, лесочек, о, опушечка. О, подосиновичек, о, рыжик, о.

говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь бах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты срочнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь давно получает.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: автомобиле.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: просто не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
2: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ае, ае, Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя кетчуп, ае, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Йоу-йоу, ну ты красавчик! Федя кетчуп, а не какой-то Вася.
2: Мне 6 лет.
1: Я совсем не Вася. Я Квасик Ку-ку-гоу и собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. I would like to, baby, baby, baby, I would like to.

слушает кал. Для всех людей закон один. Ты должен подчиняться. Если ты умрешь всех, придется насосаться. Это, бля, непорядок.

0: Лавандос на пост!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их
1: ошибочное мнение. Я мужиком подохну.
2: Всем.

каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослым солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки, прячут помидорчики, нычат бардачки. Хи-хи-хи, лыбу давят пацаны, пакистанцы, марокканцы, и из березы вдруг посыпались звонки. За килограмм движухи, курьеры тоже курят немного дури.

0: Здорово. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо.
1: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
2: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
3: Алло, это Пакистан?
4: Да.
3: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
4: Да.
3: Нам нужен 1 килограмм.

0: что-то хуй знает. Что-то хуй знает, чё начитал я.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

покажи мне!

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес, потому что твое сердце достучалось до небес. Расскажи нам, брат Андрюха, как же там на небе. А мы с пацанами вспомним себя водкой и хлебом. И, брат, мы обещаем тебя не забывать. Будем с братанами тебе письма на небо писать.

0: суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда, нахуй. Все, что я могу сказать.
1: А, ты сделал это, круто.
0: А теперь иди сосать.
2: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
0: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
3: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
4: Боже, это невероятно.
5: Я выключу.
4: Нет, все нормально. Я выдержу.
5: Простаивает мой станок для скорости.

0: вся зарплата на кармане, надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери, чтобы не скучать.

Сказано было, я упруга, перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей зракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы,
1: блядь. Я банкир! У меня маленький хуй!

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Не дыхнуть, не пернуть, все до предела. Затянули все, а хуй ты хотела. Эх, где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли. Эти стены мы себе сами клали. И тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделика протрезвели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы. Лишь сосут страну кровососы. А народ бухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделе покрасинели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: мадафака!
1: Отлично!
2: Я мужик был! Я мужиком!
3: Серьёзно?
2: Я подохну! Я мужиком подохну!

0: бомжом.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде.

видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Добби Фреш.

0: Семинар! Да ладно!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

страшно, смотрит как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит как животное, смотрит как животное.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Теперь настало время адекватной дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.

0: всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Сука!

Воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Е! Кому? Влад Савельев in the house? Е-е-е-е-е! Поехали! Е! GTA, GTA, GTA 5, да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же. GTA, GTA, GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной? Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Кому? Everybody, ёпта.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон, нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б, но какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

0: этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены.
1: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил был?
1: Чисти, чисти, сука, вот как.
0: Чисти.
1: Давай,
0: чисти. Говно. Чисти.
1: Да, у тебя получается классно, давай.

Пока!

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее,
2: Да, брат, да, йоу.

0: Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, вообще.
1: Ой, убил. Побольше денег.
0: Да.
1: Да.
0: И я сел под гитару, начал песни петь.
1: Йоу, брат, я жив, зол.
0: Да.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

психопат. Мой рэп это припадки после курения пятки. Любого МС порву на тряпки. Я скидаю

надо сосать, панки сосать. Время придет, все ты поймешь. Панки сосут, всем навсегда. Попса заебись.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Нагая.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет верёс, раз верю в трёхрубую.

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик?

Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: то будет ульта, паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем, ты же в капюшоне. А я бул, паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Thank you.
1: Discover new music at kexp.org.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Я вас категорически приветствую.
4: Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
5: Бля, сука, на

0: боятся.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева?
4: Это фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, игру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль.

0: по вкусу. Кино, машины, десятые вуники под плюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, it's my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкизат совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже.

0: took my bitch, she'll give my life.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

0: Да. Диджей Ебан.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Hello, ladies. I'm the best.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ХБ, носки и новые решения от скуки и тоски. И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все. А вот и кольтика посмотреть на этот остров, где все у нас есть, и розовый.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и во все, и то да все, и все.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас всё попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

0: Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
1: Отлично.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Подфм.ру представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время забываю.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Подрочи, подрочи, пидорок. Банды G слезли из моих рук. Я подрочил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрочил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрочи, будет тепло. Лишь проникают хуи в наши очко. Белые пидора надо мной или во мне. Ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы». И всем пидорам отзвониться, быть на телефоне. Сказать на громкой «Я нахую вертел». На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш? Нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки. Это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: фибло!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгреб.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль, по пьяни не играть.

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Децл протрезвею, отыграюсь!

Тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Пробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мест.

бессонье, безверье, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ПП.

просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, алил культ личности моей. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ, гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ, гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ, гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ. Пел пророк Санбой. Фух, хорошо.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: сука. Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующий в глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз. Православным Бог не указ.
1: А лишь президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые его.
0: Это не как я праведниц, нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с воды, ты как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православный Бог не указ. Получишь ебло, пидорас! Не сказал Бог до вечера.

Я в Доту никогда не играл. И в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею,

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не шути.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
3: Майнкрафт.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: И туда литров 20, все это рукой помад. Иду туда, я творожок,
1: за ебенью пирожок.
0: Я охуев повар, ебаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас, приди.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кислоты, что в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас Никитин.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Йо-йо-йо, здорово, пацаны, это Алекс Дарсталкер 98, батя купил мне новый комп.

0: Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Я мужиком подохну.

0: Эй, йоу! МС Бентли!
1: И МС Торрента!
2: И МС Крэс!
1: И МС Игоря! Йоу, мэн, раз-два, и поехали!
2: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Эй, йоу! Мы поем рэп про Данила! Моего врага! Эй, йоу! И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли, я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали. Еще раз получи от нас глаз. Потом этот трек, слушай, в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым. Ты дерьмо, я...

0: не дись, а то сейчас получишь глаз. Данил, последний раз ты получишь в глаз.
1: Мы делаем лучший хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами.

0: Но попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз. В тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не атас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-ё, эй-ё.
1: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
3: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торрента,
1: MC Крэс
4: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день.

0: это жесть.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Чудо-колотушки.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Главное, чтобы у них на душе было заебись.
3: Ладно, сантура хорошая.

Дегравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще поможем. На спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, казано странит братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Человек просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал!
2: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мной как с вещью, а я не

0: по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Провол мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
1: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
0: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Почтальон Пэт. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начался.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порожи твоей монтировочки, как по фанерочке бензо пила. И теперь, сука, в шрамах головушка, и улыбка не сходит с ебла.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев, пидорасы были греки. А троянцы, пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор.

0: щелки, хер длинный. I don't like, нига, блять, I don't like.
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

экспертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, венок не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

кричать: «Ура!» И же только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок, и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок, и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

0: прикольно Человеком-пауком.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

Е, икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, я. Е, спонвай, мунвай, нигавай, чпики, чмурай, ширали гон, это мунвай, алифа, санига, соба, мая, спонвай, мунвай, нигавай, чпики, чмурай.

0: 有用。
1: Digravel FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахуй обратно, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Автопас. Пел пророк Санбой.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Я Джамбо Дарк Мод. Битовка батл. Первый раунд. Что такое?

0: сам этого. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. ЗВДВ! ЗВДВ! Я ВДВшник рота 28. Я ВДВ! У меня розовая берета. Я из ВДВ! Подали нахуй! ЗВДВ! ЗВДВ! Я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ! ЗВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блядь. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блядь. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блядь. Я, блядь, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ. Рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй, шапка, и я купаюсь в фонтане, фонтане. За ВДВ, сука, за ВДВ, блядь, за ВДВ, блядь, за ВДВ, сука, блядь, ВДВ!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Могу сложать.

твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

0: кто ж разберется? Твой нос разберется. Твой нос разберется.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ухо не пера, да. А пожелайте мне ухо не пера, да. А пожелайте мне ухо не пера, да. А пожелайте мне ухо не пера, да. А пожелайте мне ухо не пера, да.

0: Отправились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

сутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду, порежу себе вены и попаду к Богу. А ты, отец, сверху.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

сети. Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражения разбитого сердца стал мишенью я.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: У меня на хате потекла бля батарея. Что за поебой?

бег. Я ему цивильно предложила чаю. Сука выпил 8 кружек и сожрал мой чебурек.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты сын? Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: отдашь? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Без работы!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном и любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, а не в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

Оберман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: За 20 мне я не бритый мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь, блядь. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологический вагон. Наркологический

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Вот дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Ты никогда

0: летом отдыхать.
1: Хули расселись, так никто не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.

0: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Люди сатанеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Сломанные трэши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. И только это праздник, все это в пизду. И только это праздник, все это в пизду. А, и только это праздник.

это пизду, Витовка это праздник, все это пизду, Витовка это праздник, все это пизду, Витовка это праздник, все это пизду, Типовые бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни, страшная поебень, поебень, поебень, Витовка это праздник, все это пизду, Витовка это праздник, все это пизду, Витовка это праздник, все это пизду, а Витовка это праздник, все это пизду.

Космическая армия ведут, это праздник, все летит в пизду. Не только это праздник, все летит в пизду. А ведут, это праздник, все

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь, я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

так зеленый, такой сексуальный. Да, сумно так оно свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да, но свой, да. Нихуя себе, жалав, ты чё? Зеленый героин, да, жалав?

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, скисты, похуй сосы. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, скисты, хуесосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Ты, блядь,
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас.

Гени, меня раш! Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Подкасты пидорасы.
1: Подкасты
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы. Танкисты пидорасы.
1: Подкасты
0: долбоёбы.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидно.

0: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
0: Что, я каторжный?

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально. На писюне прыщ.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минусосами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Въебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром,

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала у всех на виду.

0: делиться. Я дала тебя так дала, ты мешкой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям, моим...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Что-то случилось этой весною, а что-то случилось, а с ней и со мною, и все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется рядом, а те же глаза, а кажется надо что-то сказать, и все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да.

0: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага. Приеду ща. Виталя. Виталя. Не слышу, как меня зовут. Ага. Виталя. Виталя. Виталя. Может быть, Валя? Нет. Виталя. Виталя. Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалуюсь.

мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где

И никто не знает, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан Ганди. Канди, канди, не капитан Ганди. Я не люблю вишневый пирог. Упаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок. Но я же теперь

пионер, не пионер, кондиционер, кондиционер, не пионер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ, и если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою любовь.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А по жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Пройдут дожди, жди меня, жди. Когда пройдут дожди, жди меня, жди. Вот и все.